0: jumătate de oră de concurs. Bună dimineața, Julenca!
1: Bună dimineața, Victor! Доброе утро, банда! Доброе утро, народ! Доброе утро всем тем, кто очень хорошо отдыхал выходные и теперь готов проработать, отработать, покорить эту новую рабочую неделю вместе с нами. Тем более, что вы знаете, с понедельника по пятницу, с 7 до 11 мы в этой студии. Сегодня, ровно как и сказал Виктор, мы не одни, у нас есть партнер этого часа, а это значит, что кто-то из вас сегодня испытает свою

0: Ну что, друзья, мы вернулись к вам. Надеюсь, ожидание было недолгим. Хотя я уверена, оно как минимум было не скучным. Классные треки прозвучали уже в нашем эфире. И надеюсь, что разбудили тех, кто пытался как минимум открыть глаза, проснуться и посмотреть, как выглядит сегодняшний понедельник. У нас 25 мая в календаре. И при всем этом есть одна хорошая новость, то что наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» работает для вас, поэтому залетайте скорее, пишите комментарии, и вы автоматически записываетесь в наш розыгрыш, потому что у нас есть партнер этого часа, партнер, который предоставляет вам ваучер в сумму в 500 лей, который вы можете потратить ровно так, как вы захотите на те услуги, которые вам нужны. И этот партнер – Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте. Доброе утро скажем нашему партнеру и спасибо за то, что доверяет нам, за то, что вместе с нами проводит утро и дарит настоящую улыбку нашим радиослушателям. Кстати, если ты хочешь выиграть этот ваучер, скорее пиши комментарий в наш телеграм-канал, в последнюю публикацию, которую ты найдешь. Там тебе достаточно просто написать нам «Доброе утро», «Вейкаперы», и ты автоматически в розыгрыше.
1: Не скрие новость, for example, Павел, доброе утро, e cu noi din Italia SS. Laura, bună dimineața, de la Bătălia.

0: и не сложилось.
1: Ну, totul începe la mijlocul, practic, a sezonului numărul...
0: Сколько серий-то надо посмотреть?
1: Да, la mijlocul sezonului, după 2, 3, 4... серии, адика инчеп, туате, се спонаш, акцюниле де аколо.
0: Я где-то в душе все же жду, что дам второй шанс этому сериалу. Алина нам пишет: доброе утро, доброе, бодрое утро, мир, с понедельником вас и с последней весенней неделькой. Удачи всем, Никитушке и Кирочке, приветики, доброе утро, детки, доброе утро, детки, конфетки. Можно, кстати, деток поздравить, потому что официально они входят в последнюю неделю учебного года, и это так как-то даже для меня эмоционально. Потому что я понимаю, что вот эта последняя неделя, помните, да, когда вот ты уже книжки практически сдал, все

0: не задают, все дети в такой атмосфере дзена, да, потому что никаких уроков, никаких оценок, и все ходят счастливые. Вот, кажется, что нужно детям. Нужно просто знать, что их, ну, им не будут задавать задания, и оценки им никто не будет ставить, и будут все счастливы. Жалко, что только так это не работает.
1: Повестишь ты ту винеру лакримы, ай скурс?
0: Да, да, кум,
1: сигур. Обосмолуца ай умплуто?
0: Сигур. А фосфорт фрумос. Адио.

0: классическом стиле. Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
4: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă fumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 кг с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
8: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: 3 dimineața de luni. E o zi în care parcă ți-a revenit așa ușor din weekend, dar e cam dimineață și nu știm încotro să o apucăm. Exact, și challenge-ul nostru este mai ușor pentru astăzi. Susana, bună dimineața, voi Caperi, bună dimineața pentru toată lumea. Din Polonia ne salută Sergei Zatic. Probabil se află pe, așa cum spun cei locuitorii din Bolonia, tangențiale. Da?
1: Da,
0: autostrada tangențială și intrările deja în oraș. Bună dimineața, spor la muncă, mersi că ești alături de noi.
1: Ну а далее у нас есть еще, конечно, от вас сообщения, которые пришли не только в наш телеграм-канал, но и в ТикТок. И это очень-очень нас радует, то, что вы активничаете и там, то, что вы уже проснулись. Знаете, чувствуется, что все-таки прошли выходные, и вы наполнили силами, готовы вместе с нами покорять эту рабочую неделю. И это заметно по всем вашим комментариям, которые вы оставили. Давайте зачитаю комментарий, который мне очень понравился. Я очень надеюсь, что его услышит тот человек, кому этот комментарий был адресован. Нетали Нетали пишет нам: «Доброе утро, банда! Передайте привет моей доченьке Даше. Доченька, не нервничай, школа скоро заканчивается». Какое хорошее, бодрое, мотивирующее, я бы сказала, сообщение от мамы для своей дочки Даша. Даша, и вправду, вот из студии Радио Рекорд Молдова я тебе скажу, что школа закончится. Конечно, вспоминать-то о ней будешь, но, тем не менее, облегчение обязательно наступит. Кстати, я помню то, что вот в последних особенно классах я прям ждала закончить школу. Я не знаю, как у тебя было, но у меня было ощущение, мне хотелось быстрее, чтобы эта школа закончилась, потому что я стала работать сразу после того, как я вернулась от учебы, да, из Германии. Получается, я стала работать в свадебном агентстве. И очень много времени, когда начинался сезон свадеб, а это примерно апрель месяц, то есть апрель, май я работала, ну и, конечно же, осенние месяца тоже, и, соответственно, много прогуливала школу. Это было вот особенно последние классы. При этом очень хорошо училась, по учебе вопросов не было, потому что я сдавала все абсолютно, у меня были очень хорошие оценки, но было очень много прогулов, потому что я работала, потому что я поняла, что учеба — это хорошо, а когда денежка в кармане, это еще лучше. И вот мне было очень сложно. Я всегда маялась, хотела быстрее работать, но мой совет для тех, кто сейчас учится, знаете, вот проживайте этот момент, проживите момент школы. Не спешите быстрее закончить, быстрее пойти работать, быстрее там вырасти. Не надо, Виктор, не плачь, все хорошо.
0: Да.
1: Не надо спешить жить, не надо спешить. Знаете, всему свое время. Вот есть время школы, проживайте этот момент, будьте школьниками, просыпайтесь 7 часов, ходите на уроки, чувствуйте, каково это быть школьником, как пахнут книги, как это писать экзамены и так далее. Потом наступит университет, там тоже обязательно отучитесь. То есть проживайте каждый момент, потому что поработать вы еще успеете, поиграть в взрослую жизнь вы еще успеете. А вот школа не вернется.

0: contul vostru bancar 500 de lei din partea echipei Max Auto. Încredere la fiecare kilometru, mașinile atent verificate, kilometraj real, pentru ca voi să primiți plăcere în urma condusului. Hai să vedem cine e cu noi la telefon.
1: A, давай, давай проверим, кто дозвонился, у кого это получилось. Доброе утро.
0: Neața. Cine e cu noi? Angela, de unde ne asculți? Angela de la Buiucani. Ai mai jucat cu noi borcanul de 3 litri?
2: Da.
0: Ai reușit să câștigi bănuții pe card?
2: Nu.
0: N-ai reușit. Noi îți dorim baftă, să fie săptămâna cu noroc pentru tine. Eu îți dau litera F de la floare și Iulia îți dă locația.
1: A, locația у нас Национальный этнографический музей, который находится в городе Кишинев.
0: Let's go!
2: Și
0: s-a finalizat timpul, să facem contabilitate, Angela.
1: Так-так, посмотрим, сколько слов Анжела все же успела назвать за одну минуту.
0: Новые кувинты, есть лидер Анжела.
1: Поздравляем. На данный момент это лучший наш результат. Но напомню то, что мы еще собираемся с кем-нибудь сыграть в этом часу.
0: А сейчас давай заведем линия номер 2, вот здесь фрумас Анжела.
1: Посмотрим, кто еще дозвонился, кто еще готов с нами сыграть. Есть несколько локаций у меня, которые я собираюсь назвать. Не знаю, если справитесь вы с этими локациями, но хотя я считаю, что это очень простые локации, которые все знают. Эти локации находятся в городе Кишиневе, поэтому будем надеяться, что как можно больше слов соберут эти локации. Доброе утро.
0: Мята.
3: Бонадзе
0: меня.
3: Irina,
0: notăm. Dacă Iulia a zis că are multe locații, mai dai una?
1: Da, da.
0: Ia să vedem ce
1: Irina,
0: e interesant.
1: Irina пойдет прямо в ботанический сад. И именно там хочу, чтобы Ирина назвала как можно больше слов, которые начинаются на букву Виктор.
0: Р. Р. Де ла рындуника. Ешь гата?
3: Да.
0: 3, 2, 1. Бафта, Ирина.
3: О рындуника. Редике, уродье, реклама, у радио, ресурс.
0: Un borcan de resturi, da? Și unul de reclame. Ia să vedem. 2, 4, 5, Irina!
3: Puțin.
0: E ok, de ce? Nu ești pe zero, asta deja este îmbucurător. Să ai o zi bună, pa, pa!
3: Может, numai bine.
1: Следующий раз побольше. Если честно, я думала, Ирина пойдет, знаешь, по травам, по цветам, потому что это все-таки ботанический сад, и тут можно назвать...
0: Да я заведем, че флори сунт литера Р.
1: Ну, да, элементарная роза, да, если ага. уходить в эту сторону. Или можно, например, ну, в принципе, Ирина и начала, да, она там начала говорить редики, ну, то есть потихонечку уходила вот в овощи, фрукты. Я, в принципе, думала, что именно в эту сторону несет Ирину, если уж мы назвали локацию ботанический сад.
0: Eu încerc să mai gândesc vreo floare sau, nu știu, plante cu R. Mă, dar nu prea îmi vine nimic.
1: Розмарин.
0: Романица.
1: Розмарин.
0: Розмарин, да.
1: Да. Есть еще такой известный цветок, да, ранункулус, наверное, ты слышала о таком. Ранункулус.
0: Рарунь хватит.
1: Нет, такой красивый цветок, кстати, достаточно дорогой, и чтобы его вот так купить отдельно или заказать.
0: Ei bine, dragilor, mai putem juca până la publicitate cu cineva. 07 860 179. Angela este lider deocamdată. Puteți să bateți scorul de 9 cuvinte cu cel de 10, 11 și mai mult. Noi în istoria noastră deja vreo 12, 14 cuvinte le-am avut contabilizate în săptămânile trecute, însă astăzi o joacă de la o luni, 5, 7, 9, pe cifră impare se merge. Așa, mai așteptăm pe cineva la telefon încă jumătate de minut, după care va veni și o piesă nouă-nouță în formatul, în playlistul record, O'Neill semnată. Da, e încă liniște, e ok, nicio problemă. Angela s-ar bucura la acest moment, zici, să nu mai sune nimeni, să nu le lucreze telefoanele, să rămân eu campioană.
1: Da, da, da, так чтобы мои 9 слов остались сегодня в топе. Но есть шанс уже у кого-то, тот, кто прямо сейчас нас слушает, если ты возьмешь свой телефон в руки, наберешь номер 07860179, дозвонишься до нас, с нами сыграешь, назовешь как можно больше слов, больше, чем это сделала Анжела, а именно 9 слов она назвала, то ты автоматически станешь финалистом этого дня. А это дает тебе преимущество уже в эту пятницу выиграть денежку, которая придет прямо тебе на карту.

0: vreme frumoasă. Astăzi maxime de 28-29 de grade, în sudul țării 30 de grade. Astăzi e zi bună pentru plajă. Precipitații nu se anunță, însă cerul va fi variabil. E săptămână nu mai bună pentru a merge la mare, da? Dacă am avea-o aici, pe undeva, știi?
1: Ну, легко так говорить, конечно. Самая идеальная погода для того, чтобы пойти на море. Конечно, а может у кого-то работа, ого-го, сколько. Поэтому, в принципе, есть всегда выход. Можно как минимум выйти на крыльцо и хоть 5-10 минут вот так поваляться под лучами солнца, зарядиться витамином D и, конечно же, насладиться классной погодкой, которую нам обещают синоптики. Хотя я бы все же не до конца бы доверяла синоптикам. Вы помните прошлую неделю, да? Всю неделю нам обещали дожди и дожди. Ну, вроде и были эти дожди, но не такие страшные, как нам обещали. Поэтому давайте просто наслаждаться моментом. Сегодня классная погода. Обязательно сегодня прогуляйтесь для того, чтобы ей насладиться. Ну, а мы переходим к следующему часу. И добро пожаловать в 9.00.
0: Да, зи де луни, 25 мая, ора 9.

0: поесть вот на году возили дыму.
1: Для тех, кто смотрит нас в ТикТоке, вы можете наблюдать за довольным лицом Виктора. Как будто бы он выиграл сегодня, я не знаю, какой-то суперприз просто. Но, ты знаешь, Витя, вот честно, важно и главное для меня то, что ты счастлив. Все, поэтому...
0: Ну, серьезно,
1: да,
0: ты
1: говоришь, да,
0: ворбешка у мамы буна.
1: Сегодня я в таком настроении. Сегодня я в таком настроении. Главное, чтобы ты был счастлив. Два раунда ты сыграл. Я была просто зрителем сегодня. Но ничего, зато на следующий раз у меня есть целая партия слов. Поэтому я в следующий раз обещаю, что сыграю с вами даже, может быть, целых два раза, если вы, конечно, до нас дозвонитесь. Ну, а сейчас самое время сказать вам, что этот час содержал рекламный контент Ora, a conținut plasare de produs.
0: Vreau sushi.md, le mulțumim pentru două vouchere. Este 10 fix, jingle de ora exactă.
2: Вы находитесь на территории Record Club.
3: Welcome.
2: Идентификация пользователя.
3: Success.
2: Загрузка актуальной электронной музыки.
3: Started.
2: Проверка лайнапа.
3: Done.
2: Главное электронное шоу страны.
4: Record Club.
3: Let's begin.
4: Прямо сейчас.
0: DJ.
5: Пусто время.
0: Ice.
5: Кайфовый.

привычкой. Возвращайте ее в свою рутину, потому что уверена, это принесет вам только одни сплошные плюсы. Кстати, мой призыв, точнее, для вас, для тех, особенно кто смотрит нас в ТикТоке, подключайтесь, друзья, и не забывайте оставлять в том числе и комментарии, потому что мы видим каждого, и Вику, которая теперь с нами, и Марчелла, которая только

присоединился к нашему эфиру, добро пожаловать. Оставляйте комментарии, оставляйте, пишите приветы, признание в любви или просто, может быть, какие-то пожелания по поводу треков. Почему бы и нет? Пишите.

0: Мандинга залейла.
1: Но у меня по ощущениям, что диджей Icebox был не в Брюсселе, а где-то, я не знаю, в Барселоне. Вайб такой испанский и все такое прям яркое, красочное. Поэтому давайте продолжать.

приветствовать тех, кто присоединяется к нашему эфиру в ТикТоке. И он вместе с нами. Мила Мя тоже вместе с нами. Николета присоединилась. И спасибо за все тап-тапы, которые вы оставляете. Ваня, тебе тоже огромный привет из студии Радио Рекорд Молдова.

0: был за границей, принес нам импортного, понимаешь? Хорошие, классные треки, на самом деле. Последний писк мода буквально звучит у нас тут в эфире. И все благодаря диджею Ice Fox. Кстати, вам огромное спасибо за ваши реакции, которые вы оставляете в ТикТоке. Продолжайте в том же духе. Я даже хотела немного вас поругать, но маловато, маловато. Хочется больше, больше реакций в ТикТоке. Если вы вместе с нами, отправляйте комментарии, передавайте приветы или просто оставляйте сердечки. Нам хоть что-нибудь, чтобы мы знали, что вам нравится то, что вы слышите.
1: Жуленка, да ты у тебя шела, килореми. Я смотрю, может не говоришь, ты бабешь, кумыси.
0: Нет, нет, очень, очень хорошо. Тебе, кстати, эта форма очень идет.
1: И
0: пусть подтвердят наши радиослушатели, которые видят нас и в ТикТоке в том числе, что эта форма тебе и вправду очень-очень к лицу. Да, ты как будто плохой полицейский, знаешь. Я хороший полицейский, а ты плохой.

0: și pe Serghei Țaran, care e cu noi. Crazy nu are ochelari, dar i-a improvizat din degete. Ok, bun, bun. Măi, e în ordine așa. Muzica e foarte super. Ha, responsabil Ice Fox.
1: A, какие у нас-то симпатичные радиослушатели, друзья, вау! Вот для чего нужны такие челленджи, для того, чтобы увидеть каждого из вас и поприветствовать каждого из вас тут на нашей волне и в нашем телеграм-канале. Добро пожаловать для тех, кто только-только присоединился, и спасибо тем, кто с нами каждый день, кто участвует. Красавчики!

0: e mix. Nu, nu mă, stai așa ușor, ușor. Publicitate și revenim.
1: Dance Radio. Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Тысячи и один инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
6: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
7: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 25 по 27 мая. Филеты, сардельки, свинины и говядины 89 леев 50 за килограмм. Пломбир, мороженое 1 килограмм, разный ассортимент 44 лея 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент воды Aqua Unica. И алексеевские пельмени с курицей и свининой 1 килограмм 43 лея 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Не знаю, то ли у нас атмосфера в студии, но слишком жаркая, то ли и вправду. Здесь все просто пылает вашей энергетикой. Но я вся уже вспотела.

0: Диджей Айсбокс скажет в этом весь секрет. Вообще, пейте воду, друзья, обязательно. И достаточно, учитывая, что на улице жарко, нужно восполнять организм.
1: Треба гарити, а поплатиш і домнели, де вирста, де пенсіонари, ну має сім того строго гондронзу. Є Диджей Айсбокс.

0: в этом челлендже, я уверена, что плюсики посыпались бы абсолютно ото всех, потому что, но то, что сегодня происходило в нашем эфире, это было просто супер, это был разрыв, это было очень круто. Это было просто шикарный сет.
1: Михаița, noi îți mulțumim foarte mult pentru prezența senină din studioul nostru și te mai așteptăm cu mare drag să mixezi de la 10 la 11 și, apropo, el este rezident Radio Record, îl puteți asculta și noaptea atunci când vine la Pupitru Radio. Până mâine dimineața la 7, voi caperi, vă mulțumesc de emisie, de bună dispoziție, ne auzim mâine la 7, până atunci,
0: ciao!

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.